0: Радио Рация. Рация.
1: Ой, зачем мне дайча? Чем шар горелки? Ой, зачем мне дайча? Чем шар горелки? Одну чарку дайча, каб я посмелел.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У 2020-м беларусы паказалі, што могуць вельмі хутка кансалідавацца вакол агульнай справы. За 6 гадоў шмат што змянілася. Хтосьці з'ехаў, хтосьці застаўся, нехта адышоў ад палітычнай актыўнасці. Але ці знікла сама гэтая здольнасць аб'ядноўвацца?
2: Палітык і былы палітвязень Віктар Бабарыка упэўнены, што не. Днямі ён анансаваў новы праект «Беларус Нетворк», які павінен працаваць і для беларусаў ўнутры краіны, і для дыяспары. Ідэя ў тым, каб звязаць паміж сабою людзей, праекты і рэсурсы, якія ўжо існуюць, але часта працуюць асобна.
3: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. И поэтому мы приняли решение. Мы строим Беларусь.нет. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое Беларусь Нетворк по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы Беларуси. Три приоритета работы, которые у нас уже четко обозначены. Мы должны решать проблемы белорусов внутри страны. Мы должны решать проблемы, которые общие для тех, кто находится внутри Беларуси и снаружи. И мы должны максимальным образом помогать решать проблемы тем, кто находится вне Беларуси, то есть проблемы диаспоры. Беларусь Нетворк – это не проект исключительно про эмиграцию. Это инструмент для белорусов и для Беларуси. Три принципа, на которых строится Беларусь Нетворк. Первый и самый важный – безопасность участников. Мы думаем об этом и будем думать постоянно. Мы должны ничего делать, что создает для кого-то опасность. Это ключевой момент. Второй. Прозрачно. Максимально публично все, что можно открыть, не подвергая людей риску. Безопасность здесь верхняя граница, и она не обсуждается. Между тем, кто дает ресурсы, и тем, кто его получает, прозрачность обязательна и полная. На четко определенных условиях и согласованных заранее критериях. Ни один ресурс не уходит в туман. Третий – результат для людей. Не отчеты об активности, а решенные проблемы конкретных людей. Именно это является критерием успеха любого проекта. Скажу честно, на какой стадии мы сейчас находимся? Мы собираем команду, мы определяемся с партнерами, мы вырабатываем критерии и принципы, по которым будем отбирать проекты, и те, по которым будем работать с партнерами. Мы считаем, сколько людей сейчас нужно, и что важнее, какие роли эти люди закрывают. Мы ищем партнеров по ресурсной поддержке. Мы в первую очередь открыты к тем, кто уже действует на этом поле и готов присоединиться. Если таких не окажется, тогда придется делать свое. Но начинаем мы с открытой руки, а не с нового флага. Что у нас есть уже на сегодня? Партнеры, которые готовы с нами развивать следующее направление. Постоянный анализ информационного поля Беларуси для определения самых актуальных проблем, которые есть у белорусов. Построение максимально безопасной системы коммуникации между участниками сети Беларуснет. У нас есть те, кто готов предоставлять аналитические исследования для обоснованных предложений нашим партнерам. У нас есть люди, которые развивают социокультурные проекты, включающие в себя лучшее, что было сделано в рамках старого проекта ОК-16. У нас есть те, кто готов работать с проблемами политзаключенных, как внутри страны, так и в эмиграции. Кроме этого, у нас уже есть начальный состав команды, формирующий медийные направления, ивент-менеджмент и взаимодействие с существующими структурами внутри и вне Беларуси. Предварительные коммуникации с внешними партнерами, готовые рассматривать поддержку наших проектов. Мы даже уже получили первоначальные средства для старта проекта. И в этом отношении очень важно, что мы будем ориентироваться в первую очередь на белорусов, которые имеют ресурс для поддержки. Беларусь Нетворк. Теперь, Что нам нужно? И это на самом деле прямая просьба. Нам нужны люди в команду с компетенциями. Скажу честно, четкого перечня того, кто нам нужен, сейчас нет. Но мы его в ближайшее время сформируем, и мы его обязательно опубликуем. Нам нужны партнеры с ресурсом. Те, кто готов вместе с нами посмотреть на оптимизацию и обеспечить эффективность использования этих ресурсов, которые на сегодняшний день направляются на поддержку белорусского направления. Не на ощупь и не по знакомству, на базе четких, заранее согласованных критериев и условий, одинаковых для всех. Нам нужны организации-партнеры, те, кто разделяет наши принципы и готов встраиваться в партнерство, оставаясь сами собой. Я буду регулярно рассказывать о том, что мы создаем, почему принимаем именно такие решения, и как каждый, кто разделяет эти принципы, сможет стать частью этой работы. Если у вас есть вопросы, уточнения или предложения, пишите мне в Facebook. Я веду его сам и постараюсь ответить на все ваши предложения. Всю остальную информацию мы будем размещать в наших каналах. И я надеюсь, что мы уже не будем так долго отсутствовать в эфире. И я прошу вас, завяжите в узел. Беларусь Network не герои этой истории. И герои вы, белорусы. У моей голове еще один символ нашей краины – слуцкие поясы. Яны ткутся с разных ниток, а лишь кожная знойдет свое место и надаст прыгажость канчатковому твору. Беларусь Network – это спроба завязать в узлы и выткать судовный пояс Беларуси. Каб моц людей знову почала працаваць разом и ладить магчимости для кожного из нас. Наша краина будет жить, поколь есть люди, в сердцах яких живе Беларусь.
2: То бок гаворка не столькі пра новую арганізацыю, колькі пра спробу злучыць тое, што ўжо ёсць у беларускай супольнасці, абменьвацца рэсурсамі і ператвараць новыя ідэі ў рэальныя рашэнні для канкрэтных людзей.
1: Наколькі гэтая ідэя актуальная сёння і ці можа яна спрацаваць? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся ў паліталагіні і кандыдаткі гістарычных навук Розы Турарбекавай.
4: Ну, калі ён будзе прытрымлівацца той мэты, якую ён сабе паставіў, я так разумею, што да, у него атрымаецца. У меня другое пытанне да Віктара Дмітрыча. Я працягваю з ім дыскусію не ў негатыўным сэнсе. Я не ў дыспут з ім вступаю, не ў спор. Я не со Светланой Тихановской, не с Бабарикой не вступаю в спор. Спор у меня только с этими, с пропагандистами, может быть, или там с провластными экспертами. А тут дискуссия, просто меня интересуют следующие вопросы. Ну, во-первых, конечно, вы же видели, да, еще много неясного относительно этой инициативы. Там им надо прояснять вообще какие-то намеки, но мы не можем же обсуждать намеки, послушайте. А вот это во-первых. Во-вторых, Виктор Дмитриевич, он хорош именно как раз в создании условий. То, что он говорит, создание условий, создание инструмента, да. Это похоже на, извините, это похоже на философию человека, который руководил банком. Банк предоставлял условия, да. Вот, но это мое разумение, да. Это во-первых. Во-вторых, у меня следующий вопрос. Когда мы с вами создаем инструмент, мы все-таки создаем инструмент для чего-то. Сам по себе инструмент, что это такое? Это первое. Второе, создание горизонтальных связей. А он говорит опять о горизонтальных связях. Конечно, это все замечательно, прекрасно, это красиво в нынешних условиях там, с вопросами безопасности и так далее и тому подобное. Это может быть связано, хотя я с ним и поспорила. Там есть у него противоречия между этими принципами безопасности и публичность. Либо безопасность, либо публичность. Тут, знаете, КГБ уже далеко ушло в своей работе с трансграничными репрессиями. Но тут самое главное вот в чем. Самое главное заключается в том, что один из основных уроков 2020 года заключается в том, что создание горизонтальных этих самых связей в обществе, горизонтальных организаций, очень многие говорили про горизонтальный протест, не привел к решению главного вопроса. Главная политическая проблема Беларуси — это все еще остается режим. И то, что мы не смогли изменить это, породило то, что и все оставшиеся горизонтальные связи на сегодняшний день разрушены. Поэтому философия горизонтального протеста хорошо тогда, когда существует государство, которое является более гибким и отзывчивым на протесты граждан. Как, например, в Индии, да? То, что мы видели насчет экзамены, ну там эта история, да, и в конечном итоге министр образования ушел в отставку, и там как бы происходит определенная трансформация. Вот где горизонтальный протест хорош. Горизонтальными протестами изменить вертикальный конфликт нельзя. А у нас с вами, уважаемые, вертикальный, по вертикали у нас там, не по горизонтали. Вот в чем дело. Поэтому Виктор Дмитриевич, когда говорит о создании условий, о соединении белорусов, у тех, у кого есть ресурсы, у тех, у кого ресурсов нет, но есть проекты, это все про горизонтальные связи. Это про все про ОК-16, да? Это все про краудфандинг. Замечательно, прекрасно, вся эта история 2020 года и так далее и тому подобное. Но мы же с вами видим последствия. Если мы не сделаем для себя вывод из этого, нужно и то, и другое, то как бы я не знаю. Если Виктор Дмитриевич все-таки считает, что он хорош в этом, и это его ниша, это одно. Но если он считает, что это является заменой всему, нет, нехорошо. Потому что очень много наивных людей, вышедших в 2020 году, а мы почти все были наивны. Ну, может быть, кто-то мудрый, там, Лукашок мудрый, там, еще кто-то мудрый, муж мой, может быть, был мудрым. Я была наивна, да, я считала, что мы сможем все, потому что нас вышло миллионы, да. Вот хватит на грабли наступать нас. Поэтому надо было совершать в первую очередь работу, делать работу над своими ошибками. Не смотреть, кто как плохо себя ведет или у кого что хорошо получается. Это тоже надо было делать. Но первое, с чего надо начинать, это работать над собственными ошибками, которые были совершены в 2020 году. Они, лидеры 2020 года, должны это сделать обязательно, потому что они вели за собой людей, они ответственны за то, что потом случилось. Это не личная ответственность, не криминальная ответственность. Это называется политическая ответственность, социальная ответственность. И, по крайней мере, не делать того же самого опять. Вот о чем идет речь. Поэтому мои вопросы к Виктору Дмитриевичу на сегодняшний день именно в этом заключаются. Именно в этом заключаются. То, что его инициатива замечательная, я уверена, что у него получится, к нему потянутся, пойдут люди, его знают, он же... У него замечательный капитал, не только политический, но самое главное, у него капитал менеджерский. Вот, у него как бы команда, я думаю, соберется хорошая. Но они не могут заменить горизонтальную структуру вертикальную. А в этом и заключается основная проблема, если мы хотим решить главную политическую проблему. Если они не ставят такой вопрос, супер, они свою нишу занимают, вперед.

0: Только что в Варшаве закончилась трехдневная конференция «Новая Беларусь». Не все белорусские мигранты и демократичные силы принимали в ее дело. Вот что думают про конференцию, про будущее Беларуси, представники и инших демократичных сил. Арина Андреевич поразмовляла про это с былым вязнем сумления, координатором громадянской кампании «Европейская Беларусь» с Дмитром Бондаренко.
1: Господа Дмитр, только что прошла конференция по свежих следах. А что вы можете сказать про конференцию демократичных сил за межа?
2: Я бы не багульнял так, что это была конференция демократичных сил. Это была конференция достаточно узкой группы людей, которые, на мою думку, как раз таки зрели протесты, которые провалили революцию 2020 года. Потому что, ну, поглядите, вот если сказать, ці брали удел в этой конференции люди, которые альбо ранее играли великую роль в процессах Беларуси, альбо были руховиками революции 2020 года, то их не было на самом деле. Поглядите, не было там Сергея Тихановского на этой конференции, не было вот с этого женочего трио ни Вероники Цыпкалы, а ни Марии Колесниковой, не было Валеры Цыпкалы, який все ж таки вельми деминозовал президентскую кампанию 2020 года, не было Зенона Позняка, натурально, не было Евгена Афнабеля, який вельми шмат зробил, як лидер Европейской Беларуси внутри краины для организации протестов, не было Андрея Санникова, ну и, конечно, не было ключевого человека, и этот человек неким чином там не присутничал, ни в яким раскладе, это Микола Статки, якому 12 жнівня якраз сповняється 70 годов, про якого Сергій Тихановський сказав, що без Миколи Статкевича не було б ані мене, ані моєї жінки у політиці. Ось тому, ну, це такі внутрішні міжсобойчик людей, які змогли капіталізувати для себе особисто революцию 2020 года, ну а потом все робили, чтобы как бы процессы не развивались позитивно в Украине.
1: Одним оппозиционером на конференции оказался Виктор Бабарыка. И он выказался, что зараз у Беларуси за нас максима, и никто не проголосовал бы, что выкликало бурную реакцию Латушки.
2: Бабарыка сказал, что то, что обмерковывается на конференции, для его знакомых в Беларуси абсолютно неважным является, потому что шмат для кого в Беларуси вот эти подеи, которые отбываются внутри белорусской эмиграции, соправды не вельми цикавая. Это снова же приклад, что Виктор Дмитриевич пришел на эту конференцию, и я ведаю, что он сустракался там ранее с Латушкой и с представниками Тихановской, але никаких, на его думку, пропановым об супраце реальных для его не поступило, и человек так само почул себя одринутым этими людьми, которые не хочет конкуренции. Это еще один приклад. А кто там является? Кучинский? Может, он был героем революции? Может, Вечерка, который съехал еще ранее? И он был героем революции, ти Светлана Тихановская, якая абсолютно боязливо поводила себя и до выборов, и 9 числа, и 11 числа уже оказалась в Вильне, зробила два видеозворота до белорусов со слезами на очах и закликала их не удельничать в протестах. Ну а потом мы оказались, что Махчима она просто отпрацовывала те 15 тысяч евро, которые взяла от генерала белорусского КДБ. Вот это вот подмена реальности, подмена речеистности, вот это то, что отбывается. И, на жаль, в этом удельничают медиа сервильные, которые разумеют, что в том лику и заходняя подтримка сегодня залежится от вот людей из офиса Тихановской, которые лоббируют ты и те иншие СМИ, в первую очередь ты, кто могут только доброе сказать про Тихановскую. Вот это и приводит до того, что сапраўды людзям Беларусі, людзям у эміграцыі вельмі далёкія вось гэтыя пустаслоўя, якія мы чулі там пару дзён.
1: Як вы паставіліся да таго, што не быў дапушчаны блогер Пятрухін, якога гэты бок успрымаюць менавіта прыкам, правакатарам, але ён быў і палітвязень, ён адсядзеў.
2: Гэта сапраўды яшчэ адна дэталь, яшчэ адзін пазл у агульную карціну, таму што гэта група фактычна в такой в люстраковым выглядзе адпавядае рэжыму Лукашэнка, не здарма там шмат якраз чыноўнікаў пры рэжыме Лукашэнка такі, как

0: после тих скандалов с бегством с подарами Мельниковой, выборов взяло удел там
1: трохи больше за 2000
0: человек. А в Беларуси это маль 7 миллионов выборщиков. Про что можно казать? Вот белорусы и выказали свое ставление до этого. Ну и коли казали там в свой час Лукашенко 3%, ну тут можно сказать, что, что вся эта кампания разом со Светой, она меньше там 1%, 0,01%. Людям головное, чтобы ты, кто выдает им гранты и гроши, чтобы для их быть добрыми. А что там про белорусов? Яны не думают, яны не мают, точнее, дерчаистности. А вот тут о проблемах белорусских беженцев, да, белорусских мигрантов, которые утекли от репрессии. Тихановская заявила, что в Польше, в Варшаве люди чекают 11 месяцев, а вот в некоторых городах аж усяго 2 тыдни. Я ведаю, что в некоторых городах люди читают 3-4 годы. Каб змініць, напрыклад, там атрымаць часовы від на жыхарства ці міжнародную абарону у Варшаве ад года да двух. Нават в гэтых драбізах людзі проста не разумеюць. І калі там Ціхановская прымазалася, казалася, што ёй не адчынілі рахунак банку, і там сталі казаць, вот она блізкая да простых людзей, аказалася, што это было ў самым пачатку, калі она переехала, і хутенька все дакументы она атрымала, паза сялякімі чергамі атрымала, конечно, чарговы свой рахунак в замежным банку. А про проблемы, якія хвалюють беларусов, мне здаецца, гаворка ввогуле не ідзе, хаця вось гэта група за некалькі гадоў мела фінансавую падтрымку памеры значна большым, чым вся апазіцыя за все гады.

пора. Може быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

0: Радіорація! Беларуская радіорація пропонує.
1: Крыначка. Православная религійная передача на беларускім радіорація. Слухайте кожную неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая айтец Георгий Рой.
0: Беларуская радиорация пропануя.
1: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: адукацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
2: Передача «Уздовж поделенной Беларуси» витаем, а мы с Друей подалися у Рощицу.
3: Друя у часы Другой Речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
2: У Рощицы пашоня знаходятся представники ордена, так как и ранее тут гучит белорусская мова и что год паломничает сотни верников. Айцы Марияне з'являются тыми, кто белорусскую культуру захавал и передае.
4: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, коли нашим одновителем был благословен Юрий Матулевич, большая частка Марьян складывалась из литовцев, то есть основная частка были литовцы. Позднее доходит, то есть подкликане нарожались, да, уже сироты белорусов, и один кляштер, який был на Беларуси, значит, можно два навыки, туда территория была Расна, еще там был кляштер наш Марьянский, но там тяжко разуметь, он был в Польше и на Беларуси, да, то меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и у подчас у Польши была и так сказать белорусов, але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная, и там у основным працавали наши айцы белорусы, да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
1: Уздовж поделенной Беларуси наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
5: А вот это часто Исипович. Мы святкавалі не так даўно, у 14-м годзе, 100 гадзе з дня яго нараджэння. Часлаў Сіповіч

Пошли, Господь, чтоб наш сынок велик рос и счастлив был. На полке рабятки, под полком цялятки, а на варку же рабятки. Пошли, Господь, у гэты дом хлеб и соль.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобринь.
0: Высокая.
1: Яноупалляжский.
0: 99,2 FM.
2: Радио Рация.
3: Вот это все про Америку. И он был соправдный вот белорусский интеллигент, соправдный украинский интеллигент.
4: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
5: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.
6: 7 хвилин остается до 13 годины у Польши, 14 у Беларуси. И до нового выпуска новинок, який рыхтует сегодня Анна Шайковская.

0: День с грацией.
1: А так само зараз по красе 10 гривен у меня после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. С комментариев починаем наш эфир. Режим Лукашенко находит самые разные шляхи для того, как переследовать Беларусу не только внутри краины, але и поза межами. У тем лику при этом выкористовывают махчимости Интерпола. Что робить, коли у вас есть такие проблемы, альбо вы можете с ними сутыкнуться? Про это да иншая гутром сегодня с нашим гостем. На размову запрошая Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Леонид Морозов, дарацца Светланы Тихановской по правовых пытаннях. Первое пытание непосредственно правовые. Ці шмат людей до вас звертается с просьбой про допомогу? И, звычайно, какие это просьбы?
4: Я думаю, что сегодня нас звертаются безумовно по разным пытаниям. Больше, чем безумовно, это легализация. Але, как только что я зараз на панели казал, например, самое складанное зараз пытание для Беларуси международная оборона и Польша. Ну, на жаль, вот до нас звернулся один человек, и мне подается, что треба быть проактивным в этом лику. Ну, то бок, я физически не могу знайти и бачить людей, яким отмовили, я их не могу знайти. Я, конечно, завидую, коли вы ожидаете нашу допомогу, то напишите нам на мейл. У нас нема ни в одном имейла, где мы не отказали, не пора или куда идти. Это так. Але это такая, что мы тычемся Польши. Но, с другого боку, есть Грузия, есть Армения, есть Злучаные Штаты. Я сегодня так само казал, что в Злучаных Штатах, коли людей затримливают, то я маю такую махчимость. Ну, как маю махчимость? Я завсёды кажу, что я могу свідком суддя. От я можу Анатоль Бакун, може бути, ви ведаєте, такий кейс був, його затримали в Львові. Я там був свідком на реальному американському суді, де я казав, що Білорусь не з'являється безпечною країною. І ось таке, ці Грузії, коли люди переїжджають в Арменію, щоб зробити той візеран, і їх некоторий час затримують. Ми так само включаємося і знайшли вже партнерів в Арменії. Тобто тут кожен раз відрізнюється, безумовно, у кості пенсії, ми тут більш фалпалиш працює.
3: Але де тепер найбільш складаний кейс? Можно сказать, Грузия, Армения, вот Грузия, например?
4: Я бы, наверное, сказал Грузия. На жаль, грузинские влады не вельми идут на контакт. Я спробую разными механизмами и простым лику про ЗААН. Я думаю, что, на жаль, Грузия, где мы не можем дотянуться. И, конечно, меня хвалюет, что помеж белорусским КДБ и грузинскими владами есть погоднение об экстрадиции. Вот это меня хвалюет. До счастья, не было зараз ни в одной кейса такого политичного, але вот это меня, конечно, хвалюет. И не ведаю, чем допомогти.
3: Так само шмат говорилось про то, что есть проблемы у тым, як Інтерпол разумее пэўныя рэчы, звязаныя з Беларусю, калі можаце таксама агучыць, на чым палягаюць гэтыя праблемы?
4: То бок, кейс беларускі рэжым, што ён робіць? Ён, звычайна, бярэ беларускую палітычную справу і дапісвае туды, напрыклад, наркатычны артыкул. То бок, для Інтерпола ўсё відавочна. Ну, калі наркатычна, Беларусь забарона, крымінальны адказваць, то чаму не? Але тут, калі в комплексе глядзіш, калі чалавек быў затрыманы, як ён перасекаў ці прадаваўся міжнародную оборону. Наприклад, люди, яких затримлюють, звичайно, вони ж не чекають це. Звичайно, на межі їх затримали, як зараз були там, у кейсі, не, наприклад, Армении, той же самый. У них, звичайно, немає ніяких документів. А і тут я, звісно, раю, умовно, коли Польща вам, і дякую за це, дала міжнародну оборону, візьміть, зробіть скан і где-нибудь Google Доки його заховайте. Коли вас спинять, покажіть, будь ласка. І лепіше, звісно, на ангельській мові. Это бы показать, что у вас есть додатковая оборона в Польше, и Польша уже проверила, кто вы такие. И в этом упадку помогают. Але коли ты в стрессе, у тебя нема сувязи, ты не ведаешь, кому телефоновать, вот это, конечно, проблема. Звычайно, коли вы едете, и вы ведаете, что у вас криминальный есть, ну, политический преслед, то, звычайно, вы повинны, на мой погляд, оставить хоть своему близкому род, там, комусь контакт правооборонцам. Это и весна. Все, кто приблизно съехал, это и весна. И, умовно, Белпол, и офис, типа, получается, это же латушка. Есть какие-то контакты, мейл. Заставить все документы, пакет, например, паспорт, скан паспорта, чтобы мы зрозумели. Когда я звертаюсь, например, до армянских владу, они меня пытаются, а кто это? Я не могу сказать Иван Иванов, потому что мне трансляция, как пишется имя потребное, и сказать, и это худший процесс идет. И, звичайно, люди, яким ты доверяешь, заставить им документы, и они могут дослать окрестки нам. Ну, я кажу, ни в одном кейсе не было, чтобы мы не отказали. Мы за все дорогим. Звичайно, это коли это такая демократичная країна, например, как Армения, им дают махчимость потелефоновать, те написать. Ну, то бок, в Армении, звичайно, коли затримают, не отбирают телефон, у тебя есть махчимость написать комусь. Вот опошные кейсы такие были. Тобо, коли, вот это публичный кейс Андрей, я не помню, Климус, его затримали в Армении, и он поспел написать своим сябрам, и мне потелефонували 5-6 разницы. что затриманный кейс, и все, и началась операция. Я уже раскинул, на почему-то информировать. Да? Ну, то бок, есть махчимость такая. Коли это будет Россия, это Беларусь, такой махчимости не будет с телефоном. Но я, как еще не сказал, не треба ехать.
3: Леонид, а может, в таким выпадку распрацовать некую такую, ну, не ведаю, схему деяния и распаусюдить, как маха больше людей познайомилася, что, коли вы выезжаете, лепей зарабите для безпеки то и то и то. Ну, такое, не ведаю, план деяния.
4: Вы разумеете, в чем справа? Просто я каждый раз, когда приезжаю на офис в Вильнюсе, в Варшаву, мы уже столько записывали видео, я на вот видео и такими материалами мы и сделали и на Телеграме, и на сайте, где же, вот, что треба зарабить, и контакты заставили свои. И каждый раз я сутракаюсь с тем, что вот, а может, что-нибудь сделаем такое. Мне кажется, что мы уже сделали, и, конечно, это одна из задач, мне каждый раз повторяться. Таким, как попугайчиком, каждый раз расповедь. Вот это есть, вот это есть. Ну, мы сделаем, давайте, после КНБ еще раз таким материал.
3: Я еще маю питання адносна вашай супрацы з арганізацыяй Белпол і адносна вось апублічвання, так, справаздачы, апублічвання тых асоб, якія датычныя непасрэдна да рэпрэсій.
4: Я бы еще додал, что это, конечно, был подрихтованный, была справедача с Белполом и с киберпартизанами, и нашим дорогим экспертом Олесем Михалевичем, так само. Мы поглядели, сколько кейсов отбывается и где в каких разных краинах, и была моя инициатива, когда я до них пришел и вырешил, давайте что-нибудь сделаем. Ну, то бок, мы завсёды констатуем, что порушение права человека есть, а как мы можем проактивными быть? И вот эту справедачу, я надеюсь, мы отправим в Интерпол и припыним хотя бы трошки. Снова больше уваги, да, Беларуси зробим, как кожные кейсы проверялись больше докладнее. Вот такая была инициатива. И все сказали, конечно, давай. Тому вот так отримовывается. Бачите, тут есть и политичные структуры, и неполитичные правооборонцы, поэтому и добро отрималось. Я...
3: Может, несколько слов, что есть у этой справоздачи?
4: Тут есть кейсы таких ведомых белорусов, которых затримали в Сербии, там, в Украине, в Италии, мне подается. Круг описано, как? Як гэта робіцца для сістэмы зразум. Ну і на апошняй старонкі я можу сёння ўжо паказваў, гэта 11 герояў. Гэта все, хто тыя, хто працуе ў беларускім Інтэрполе. І мне падаецца вельмі цікава паглядзець, якія яны маладыя, ну колькі ім тут год, я не ведаю, і актыўныя. Это ўсе людзі, якія сваімі рукамі дасылаюць гэта запыты, каб людзі і праследавалі беларусаў, так?
3: То есть гэта людзі, з-за якіх вас могуць затрымаць так. За мяжой, можна сказаць.
4: Так. І таксама можаце пачытаць яшчэ перапіскі. Ёсць ад Белпола таксама. Мы зловили их размовы, где они размовляют, как треба политичные кейсы перетворять в экономичные и наркотичные. И тут можете так само почитать вельми цікавую размову. И они не хаваются довольно. Ну, зараз уже, может быть, хаваются. Я думаю, что Матвей Белпола сказал, что треба опубличивать. Больше людей, ну, не больше людей, частка людей, я докладнее скажу. И они спочатку, первая реакция, ты боишься и не ведаешь, что робить. Ну, по-человечески я так само разумею, я же так само человек, и мне пишут. Перший момент – це зробити скрин і не відказувати. Для їх у системі, Матвій крыху, ну, не було часу розповісти, для їх у системі умовно КДБ любая реакція твоя – це вже їх праця. То бок, яны сябе залічу, што яны малайцы, заактывізаліся. Поэтому нічого не трэба на это рэагаваць, на жаль. Яны будуць пісаць пра маці, яны будуць пісаць пра тату, пра родных. Безумоўна, яны зараз разумеюць. Но это не то, што катаванне, это дзікунства. Ну, я што з гэтым зрабіць? Ну, вот мы, мая каша, парада, не скрыніць, публічыць і не адказваць ніякім чынам. Раю публічыць у якім, напрыклад, Фейсбуке. І я больш чым упэўнены, што, як мы кажам, Беларусь, Беларусь і Беларусь, што ты знайдзеш падтрымку, як і людзі, якіх ўжо прайшлі гэты шлях, яны ця хаця б дапамогуць эмацыйна, можа быць. Яны завсёды так. Это кожны кейс. Яны ідуць звычайна ў бальніцу, ці ў лякарню, і яны бяруць медыцынскія карты тваіх родных, яны разумеюць, якія балючкі, і на гэта заўсёды давіць, што там, дзе працуюць, што такое. Это заўсёды так. Першае, у 99% таких кейсах, коли ты не отказываешь долгий час, я не отстану. Так практика показывает. Долгий час, коли ты не отказываешь. А по-другому, коли ты, например, находишься в Польше, как мне дала международную оборону, то есть механизм, умовно, для белорусов, может быть, это будет звучать зараз дивно, но можно пойти в полицию, тебе обуву и расповести, что тебе там вербуют и что все иншее. У этих структурах, у демократичных краинах, есть люди, которые занимаются так само и тыльмикой допомогой. Просто может из Польши, так? А для белорусов, которые, ну, не то, что съехали, мы уже столько часов прожили, где нема судов, где нема полиции и где нема органов, до кого звернуться, до нас для этого, как бы, ну, чужое завсёды. Тому мы завсёды сами с собой. Ну, где-то в таких колочках. Але треба розповідати, що це нормальне. просіць дапамогі таксама дзяржаўных структур. Калі табе ўжо далі міжнародную абарону, значыць, дзяржава цябе прызнала, што ты знаходзішся ў небяспецы і будзе дапамагаць. Ну, это на мой погляд.
1: Гость рацыі. А таксама тут толькі нагадаю, што нашым госцем быў дарадца офісу Светланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Пакрыце зараз 20 хвілін у мяне пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшчы. Неўзабаве ў нашым эфіры гэту тэму працягнем.

0: на выклікі з боку Беларусі, это зусім іншае. Ён пра это таксама разумее, што Украіна можа ім как бы скарыстацца яго слабіной такой, вось ён можа это таксама патрапіць у такую пастку. Таму як бы для яго таксама зараз не вельмі добрыя часы, таму што знешні вось контур ён працуе супраць яго. Но і это па-перша, па-другое, канешне, тое, што зараз Россия, зараз Москва, яна у таким не самым лепшим стане. И это так само перед ним ставит пытание, а насколько Москва захоча як бы оборонять его, например, и так далее. На шмат пытанию, но стратегия его такая, якая была, вот то, что он различивает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском направлении. Я упевнена в этом. Упевнена я... Потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. Они буквально проговаривают эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на, не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормальными. Поэтому сейчас у них позиционный торг и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
0: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все-таки притримливалась той же жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовы, мирной домовы. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно. И не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Я меркую так, что жорсткасць пазіцыі Украіны будзе стрымліваць Еўропу ў тым, каб дамовіцца по такому амерыканскаму як бы трэку. Таму што для Еўропы вельмі важна зараз захаваць моцныя сувязі з Украінай. Нават у нынешніх умовах, ведаеце, такого складаных размоў паміж, напрыклад, Украінай і Польшчай. Усё ж такі генеральны напрамак ён сохраняецца, захоўваецца. Апошні там заявы, напрыклад, Наўроцкага, она паказвае, што стратэгічны напрамак ён захоўваецца. Я маю на ўвазі падтрымка Украіны супраць Расіі. А падтрымка Украіны супраць Расіі і Беларусі, я думаю, што таксама. Поэтому наш спадзел на Зеленского, и он не пустый спадзел, и он на самом деле спадзел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе «Еўразум».
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
3: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра, і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Racja.com.
2: 9 chwilin zostajeca do 20 godziny u Polsce i 21 u Białorusi. Wysłuchajcie wieczora z racja i Walajewska ja rychtuję nawiny na pełną godzinę, a ja pogledzę na jakija osobliwa chcę zwiernąć waszą uwagę. Pierwsza je Сумная. 15 потерпелых у ДТЗ у Грузии и Беларуса находятся в местных больницах. Гибель 4 человек подтвержденная. Это та же сумная, но нехай будет другая, крыху иншая. Арина Сабаленко стала первой белорусской на вокладце часописа «Тайм». Уже только 8 хвилин. І будзе больш навінаў на хвалах беларускага радыёрацыя.

0: Мне, тебе, нам сказка малый сан.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

падал ветер и смеялся. Безвольно тягнуться на свет, кто ветром